Яа тэсэн алцгаа гээ ажинаас сокисги корен шижэрэ K3B in 9.7 FM онны та кэжэнал кё и ади спортс ньюс и ажилч нэстаа и ажинаа эс кэд абалцатаан дэнэн ки ди ньюйорк и ардаане и ажда тити лапран джеймс бэтэ энки и ажи яди спазен хаго и ажи яди нанат нэто

0: Дякую, Алепо.
1: Доброй ночи.
0: Гутнах.
1: Ратри сауа.
0: Тисбахалля хея.
1: Итрадис.
0: Магандан кабир. Бони.
1: Хэппи ваште.
0: Максат.
1: Лайла тор.
0: Йоу эйсака. Салават тидур.
1: Вуали оли.
0: Сарман рич.
1: Алоха по.
0: Добра ноц.
1: Робала спо. Тисбахалля.

таны кит яла аж налкё ин тесниц ин лец пирго я пе налкэд олиш нигэт од э я хатонис кити э эстлатин дова антин кит яс кэстати пини

ад соки зонаад иснаалцгаан дишдэ я ад нэгэй жилай зэлхийд эя наадийнла жинуу юлкаалд мууру на китчин аннышко эя аджин хэйна олкил тлоорид эя хатон илкиди стратинга ба аалла хэйд эя салкил ди адж ди бенниги Aro dishtin dahot edo lishkit ea adre koskian hi dahna dal shodo. Bits aro ea na dahtin do lishin aro bkir ekut edo lish. Atsi bittin a kui ean dal kido lish dani di do nish kidi. Ta joan ge shada ato ha abtrdit ea na da niol do lish. Shla dahtsas trai hil kero da nishin aro bkir ekut edo lish. Tus etod lish biwa o adren altini ian al nido lish anid ishtra. Did e adre gwasgi anchi dach nad adro do tzando nad altin do nad adid nido lish. Chilch do do hananid edo lish anid do nish kidi arch ladin. A kui ian dal kido lish ad abdr did ish la datsis tchai chir kirad ian adadi yol do lish. Хилч до я кот э до лист ан ди яз би га аджнал тини э я на да зни до лист ти э э аж ди я хот э пения та страда до ашла а да ха ол ти со и та и ан хи ха и а а ро ти и ан ги ни хи на та то лист ки э я ци пир до на тин хас та го ол ти со аж э ан хи Ennaad ahto lish a eiti i anigi ea hut eido lish eid ea hut eila. Binia da aajit ea aheh e aajit ea do behot indan de aajit netshi kijo. Aajit diit ha i aago indita aajit nash kutza e aajit ea hut eila.

лэнгий хашинцо аж ия индамтхин дишч ия аж лаха и бахо ахтолистане атэстин юлиеги хэта ия эхт ибцандо ия тозниш аж хэта ия чта аж бэдэт юши аж воркшоп.